0: пивикиттуугатта таана окаарнингани аани ни жоотни пекаруннертиллугу инураанаккиккаа окаарайути тунгасугин
1: ии арбудами окаруктунгатуагиттиарлугам пианилигат сивуллерпаами сиусанаахай сиусанаату саасаарракки амма илупаарикку ситуникку наклигивассита масситтиа иглуримиттуллу таана аан тусаахуммана яртара мааннаавертумаркук токутиву асиуққарқуинг мата қалдунаалу пеққусингин инуулу пеққусингин атаусингоқпаллиатинна сунгаарлугеққаа аккаунерсаавертү илангин иммакалла атортаувалаорту атоқуннеэқаттигут сиоқаамма нунасертуангулеқатта таиссуманили нуналегалаангувраа лоорсиманг мата нэрджути ниглумариллути инуиллу катилауккаппатуиннарпарлутираарсиманг мата катиккаангамиглу катиммақаттигик парлутираарсиманг мамааннаринут нунналегалаарми катингажуиннаалулеқатта илагиттигут илангиллу оқаусеқартуин илиннеэрэрпалаартаминник питчутеқарлути ааннерсимажуи кисяни аахаагуга сангормат нутаққаву суккулераа суккуппаллиагаттигут теманна таутунгаарлугоқхай инуиллу қаллунааллу оқаусингип оэпеққусингит атаусингоортинна суллугит илинниангиннарнеасермата нутаққаву унортуиллу аңганнассуппагуннерлути тейко аңунасиппактуит илинниарвиммоққаа илинниартиттилаорпаглутик иилаа теманнаитчуугалуа кисяни пиммарин пиммаринме оқаассеқарта пиммарингортитаулуни тейсумани аллаа пекуяққарпалаорсиманг мата инуу пеққусингинни пертуараалунгми атуреақартанги атуреақанги тани кисяни мааннаалерту ааннертуқартиллугулуунниит оқаусиоқаттақуннеэр мата иманнаэққауппата улуреанартумми уна улуреанарми таиманна атуруннеэрсиук имейлиюқарпагуннеэр мата аннақхаи қаллунааллу инуулу пеққусинги атаусингортиннасуллуги мааннаалерту иллоқарнерми санааққарнерми киинаояриорнерми тамаккуарулуа илуммата таввауллуни тамаситтиа Happy Friday қояннамикулу юсисиби сертисигу таввагуси
0: ила қояннамиглу инура таквавути
1: ила бай
0: қояннамик тааннакингуллерпаангу калаулерли инураақ оқаарасаарту пивикиттукулуулеқатта оқаарақаттақулуйасаарту таакку аннакингаарулуйартут пиммариугиянгинни оқаусеқакканниқаттақуйиют тааккуа тусақуминертуутиусаарту қояннамик атангитсиарлуги оқаарайут тусарсаоқаттасаарту 26 оқаарасимасаартун қояннамииттиартаву оқаарақартиттитиллута исумаксарсиорутерулуйарни икаютиюннартуниглуунник тусартиттеқаттартуиннуугмата таиккуа унокулуйасаангмата тааккуа пинасаарусиунунгуагу инуктитуортумик тусаакканнеқаттарумайут уна тоби утак инораақ таввани иглинерми тусарсаоқатталооқалуарма пинасаарусиунунгуани таввани туннингаарлуни пипаллиайулерийооқатаоқаттангаалерма таввани сибисиккуннин пинайоқаттаалугитти санааксарсиортусигу инуктитооқуннартусигу инуктитуттукисяаттиартусигут таввани санааксарулуйаоқаттармингмата сибисиккунни иқалунгнит тукисигиарвигиттиақаттарсиук таанна иннугасуннилимаангани иноқатжаа руминангиллуни пинасаарусиуннунгуа оқаусериттиаллақпара оқаусиуттиаканнилауқуунгииннармат оқаусериқканниуялертара иннугасуннилимаангани иноқатжаангиттоқ санааксарсиортут оқартиуйумайут инуит илеққусингинни пеққусингинни инуктитуортуниклуунниит катерсиоқаттарумайут тусарсаут қаттарнаартаминик таввани CBC укиортартуунаалаутеқарвингагут иқарунгнит пинайугуманнеровит таввунга Pinaso katakiti una isumatakiyakput Chris Pulia. Titakakpio katakun nakto uvaroni ukarapiuroni uvaroni tamani ikarung ninakovit tapunga isa paglusi sanari katakitasi narunay ko tangit resume ngon nakaktaw yut tapunga atsak sibiki yun natya katakitasi piyuksin nakosi. Tukisiga vigikan na kataksiyong kuyan namig pinaswa ko si unungwa na katiakasong nakibugo na ulutoy na inulo ni nagkajami utilaki bugod kuyan namig tiyak baka tabi kiyoyigi saktabon nagkajami utilaki bugo na namitoy naktutagpawbote kung apagin.